0: цепила. Мишта тахрапшлеша.
1: Маснет джеймшина. Можу павдага ёнэ ёпхи. Татанда, мингдус дагу тусу маши.